0: begin to eat the dust, the dust
1: Baja, California. Я в один раз спасти запрос, бабусь.